0: Это я.
1: Это про меня.
0: Это про меня.
2: For this hour, if you concentrate,
3: the robot may play your request.
4: Enjoy.